0: Da sind Sie.
1: Да никуда я не поеду, ты что?
2: Ну, сложнее.
1: Но мы же можем ее отпустить. Что ты, спускай, она идет.
2: Ты думаешь, я хочу это сделать? На, пойди сам сделай.
1: Да не буду я это делать. Ну, пошли, отставь.
2: Тогда заткнись.